0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Снова в доме бардак, истерик. Режет уши не в тему теле. Крики громко в стену летели.

знаю. Вы на засеции любовь. И не могу я сейчас в себе

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Нищие заоблачной мечты. Твое счастье рядом. Обязательно. Только разглядеть не можешь ты.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

пустыня, и посреди нее маленький грязный городок. Здесь только женщины, и больные не носят кобуры на поясе. В городе хозяйничает Джон Ирод, жестокий, хладнокровный человек. Все его боятся, и каждая собака его знает. Если он разрешил тебе, ты можешь жить. Но однажды на горизонте появляется незнакомый всадник. Он въезжает в город и медленно движется по главной улице. Но вот незадача.

Это не он, а она. Таинственная женщина-ковбой. Никто еще не догадывается, что в появлении Эллен изменит жизнь всего городка. Саундтрек к фильму «Быстрый и мертвый».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгород.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелла создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Рокки Бальбоа счастлив в своей семейной жизни, и даже вечное напускное бурчание Поли Пенина, брата Адрианы, не способно испортить Рокки хорошее настроение. Но в жизни Бальбоа все-таки встречается

новая трагедия. Его друг и тренер Аполло Крид соглашается принять участие в показательном поединке с чемпионом мира среди боксеров-любителей Иваном Драго, капитаном советской армии. Организаторы матча назвали поединок показательным, но Иван Драго превратил бой боксерский в бой настоящий. Русский гигант словно кувалдой уложил Крида на ринге смертельным ударом. Чтобы в честной спортивной схватке отомстить за гибель друга, Рокки Бальбо возвращается в большой бокс, для подготовки к поединку, который по условиям контракта состоится в Москве. Рокки едет в Россию, где начинает вновь набирать спортивную форму. Саундтрек к фильму «Рокки 4».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае продолжается активное строительство. Глава округа Юрий Стаде вместе с заместителем председателя областной думы Владимиром Королевым и депутатами окружной думы проинспектировали строительные площадки. Они оценили ход работ, обсудили сроки реализации проектов. Ну а в самой думе Валдайского округа прошло заседание. Приятным началом стало вручение почетных грамот областной думы за многолетний добросовестный труд. Награды получили представители разных сфер, от экономики и строительства до соцобслуживания и энергетики. Далее депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений для развития территории в числе приоритетов, улучшения городской инфраструктуры и обновления социальных объектов. В эту субботу в Валдайском округе будет работать мобильный пункт губернаторского проекта «Здоровая семья». Жители села Едрово смогут пройти экспресс-обследование прямо рядом с домом. Прием пройдет по адресу Ленинградская, 1Б, с 9 до 14. Специалисты предложат проверить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, провести спирометрию и рассчитать индекс массы тела. По итогам обследования каждый желающий получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не нужна. Для прохождения обследования достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Новгородской прокуратуре рассказали о суде над мужчиной, убившим пенсионера после случайной встречи в магазине. Валдайский районный суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве пожилого жителя города. 67-летний пенсионер погиб в собственном доме в январе. Ему нанесли 13 ножевых ранений. Следствие установило, что в тот вечер мужчина пошел в магазин. Там он случайно встретил знакомого, 43-летнего ранее судимого за убийство. Тот принял приглашение зайти в гости. Вместе выпили, после чего, по версии обвиняемого, произошла ссора, и он нанес хозяину дома смертельный удар ножом. После преступления злоумышленник забрал продукты и мобильный телефон погибшего. Полиция задержала его на следующий день. Помогли записи с камер видеонаблюдения в магазине. Судья, обвиняемый свою вину, не признал, заявив, что якобы уснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд отнесся к этой версии критически. Приговор – 12 лет лишения свободы. Вдова погибшего, прожившая с мужем 41 год, получила компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем доброе утро, всем классное, потрясающее утро. Пятница, ребята, пятница.
3: Да, наконец-то, это быть не может.
2: 25 сентября, год 2026. Мы проснулись, мы от ведущего утреннего шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина. Вот я заметил, что у меня в сентябре каждая пятница... Знаешь, какая? Вот ты удивишься, Маша, какая она у меня.
3: Ну-ка.
2: Совсем не пятничная. Потому что в субботу у меня какой-то движ, какая-то работа. И, соответственно, я не могу пятницу провести как пятницу. Я в пятницу ложусь спать пораньше, чтобы в субботу опять уехать куда-то и поработать где-то. Ну, или вообще, ну, или побегать, или поразвлекаться, или что-то такое. То есть я вот реально в сентябре ни одной, у меня вот не было такой, знаешь, пятницы,
3: это
2: что...
3: Это очень печально.
2: Эгей, завтра высплюсь. Я очень вот сегодня печально. Пятница, а завтра я вот еду с утра опять.
3: Ой, это очень грустно. Я
2: Сильно
3: тебе сочувствую. Вот, ну, у меня плюс-минус такая же история.
2: Такая же ситуация.
3: Да. То есть, вот, и можно в воскресенье можно поспать, но в воскресенье чаще всего еще спектакль днем, поэтому, как бы, такого дня, чтобы целиком отдыхать, такого не бывает.
2: Пятница, пятница или пятница, не пятница. Там, кстати, когда уже будут каникулы-то детские? В октябре?
3: Да, с конца октября. Первая неделя ноября обычно.
2: Хочу
3: месяц только отучились, ты чего?
2: Уже каникулы. Хотим, говорят дети. В общем, ребят, всем доброе утро.
3: Пятница.
2: Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сегодня у нас много интересного. Поговорим о моде, поговорим о курьезах, о звездах. Конечно же, поиграем в музыкальный перевертыш. Короче говоря, много всего интересного, классного. Давайте просыпайтесь, а мы, Сергей Грышков и Маша Малинина, начинаем.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Это профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения. Дата празднования приурочена ко дню основания Международной фармацевтической федерации, всемирной организации, представляющей и защищающей интересы фармацевтической отрасли наук и промышленности. В этот день, в 1912 году, в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турции, была образована данная организация, и в честь этой же даты уже в 2009 году Совет Федерации фармацевтов призвал ежегодно во всех странах, чьи организации представлены в нем, отмечать Всемирный день фармацевта. Кстати, фармацевтическая отрасль – это не только реализация лекарственных препаратов через сети аптек, но и система центров разработки и производства лекарств, доклинических и клинических исследований, контроля качества, предприятия по хранению лекарственных препаратов и множество других.
2: 25 сентября 1763 года в Москве открыт Павловский госпиталь – первая публичная больница в России. Павловская больница была первой в ряду больниц, которыми славилась Москва. В 1762 году Екатерина II с наследником Павлом прибыли в Москву. Внезапно он серьезно заболел, и для лечения призвали лучших медиков. Все обошлось, и в память об избавлении Павла Петровича был издан указ об открытии в Москве больницы для бедных. Для постройки выбрали усадьбу генерала Глебова, прилично задолжавшего казне. С момента учреждения больницы были определены главные принципы ее деятельности. Больница объявлялась бесплатной и предназначалась для лечения бедных и неимущих. Финансировалась из личных средств цесаревича Павла Петровича. После его кончины больница перешла под опеку к его супруге, вдовствующей императрице Марии Федоровне, которая щедро финансировала лечебницу. Сегодня больница – медицинский центр на 1000 койко-мест, сложный комплекс зданий из 30 корпусов разной этажности, раскинувшийся на территории в 13 гектар.
0: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: А, ну, давайте, что ли, и окурьезиться нам пора.
2: Пора бы.
1: Да, чтобы времени даром не терять, расскажем вам интересные, странненькие, необычные новости. А, вот, вы их запоминайте и потом с коллегами делитесь.
2: Очень необычная новость. Итак, давай поиграем с тобой, Маша. А, американка собрала 13 тысяч предметов, а именно 13 201 предмет.
1: Ну-ка.
2: Каких-то. И попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как ты думаешь, что за предметы такие были у нее? Предметы.
1: Сколько собрала?
2: 13 201 предмет.
1: Не знаю, какие-нибудь салфетки, может быть, или, или карточки, знаешь, которые в гостинице на дверях вешаешь, вот эти не беспокоят.
2: Тут же сколько гостиниц надо обходить.
1: Ну,
2: на самом деле у нее в коллекции 13 тысяч лягушек. Предметов с лягушками. И это...
1: А, предметов, не лягушек, а предметов.
2: Это, да, всякие там игрушки, смотри, показываю тебе, игрушечки всякие, всякие там картиночки,
1: там карточки. По картинке, ребят, сложно угадать, где женщина, а где лягушки.
2: Потому да, она тоже вся в зеленом, причем предыдущий рекорд был у британки, там было 10 502 вещи. Как это все было? Сьюзан в далеком 1983 году нашла деревянную фигурку животного у себя на кухне. Вдохновившись ей, женщина купила золотое кольцо в форме земноводного с глазами из изумрудов. Затем начала заказывать вещи, игрушки, одежда, посуда. Привозит из путешествий, заказывает по всяким маркетплейсам, отдельное место, новогодний декор рождественских украшений. Хватит, чтобы елку нарядить, представляешь, одни лягушки. А любимый экспонат, одним из любимых, это фигурка лягушки-байкера на мотоцикле. Она двигается и поет композицию группы The Beach Boys. Вот. Ну и самое-то главное, коллекция настолько большая, что специально для хранения предметов женщина купила дом рядышком и большой гараж.
1: Я могу что сказать? Что когда у человека есть такие увлечения...
2: Есть деньги на дом и гараж.
1: И деньги на дом и гараж. Такому человеку всегда приятно пойти на праздник, потому что ты знаешь, что ему подарить.
2: Ну да.
1: Очередную лягушку.
2: А если у него есть такая повторка будет?
1: А ты знаешь, что люди, которые собираются, они еще и повторкам больше радуются, чем новым каким-то.
2: А вот интересно, она была во Франции, ела суп из лапок лягушачьих?
1: Я не думаю, что вообще у нее как-то это связано. Я думаю, лягушки в еду, которую употребляются, это одно, а фигурки, статуэточки, это совсем другое.
2: Ой, интересно, как? Ну, в общем, да, если есть возможность купить дом с гаражом ради своего увлечения.
1: Покупайте.
2: Почему бы и нет? Вот такая классная новость, друзья, мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Доброе утро, друзья. Пятница, 25 сентября на календаре. Как всегда, мы вот в это самое время, ни минутой позже, ни минуты раньше, мы хотим всех именинников сегодняшних поздравить, кто сегодня появился на свет. Ребята, доброе вам праздничное день-рожденческое утро. У меня есть для вас очень важная информация. Вы у нас весы. И да,
1: как?
0: Да, все, весы, сегодня уже 25 сентября. И до конца года остается 97 дней. Пока я это говорил, Маша нашла своего первого именинника. Кого сегодня можно поздравить? Маш, кто у тебя есть из стареньких?
2: В 1920 году, ой, нет, в 1906 году в этот день родился композитор, пианист, педагог, народный артист СССР Дмитрий Шостакович. С днем рождения.
0: С днем рождения, поздравляем. Поздравляем сегодня американского актера. Где же ты? Потерял. Вот он, Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер, лауреат премии «Оскар», «Золотой глобус». Собственно, вообще вот эта вот семья Дугласов, да, вот отец у него был известный киноактер.
2: Отец у него был Дуглас.
0: Дуглас, дети Дуглас, все Дуглас, да. Ну и, естественно, поздравляем Майкла Дугласа с днем рождения, очень крутой.
2: Представитель еще одной известной классной творческой семьи сегодня мог бы отпраздновать свой день рождения, это Сергей Бондарчук. В 1920 году он родился. Актер, режиссер, сценарист, педагог и, естественно, народный артист СССР.
0: Ну и самое-то главное, вот Майкл Дуглас сегодня родился, а еще его жена сегодня родилась, Кэтрин Зетта-Джонс.
2: Вау,
0: понимаешь,
2: себе.
0: У них там какой там праздник сегодня
2: какая
0: намечается.
2: Какая у них уравновешенная, какая у них уравновешенная семья.
0: Да-да-да, поздравляем с днем рождения.
2: Так.
0: Кто еще у тебя имеется?
2: В 1957 году в этот день родился классный актер Майкл Мэдсон.
0: Да.
2: Он очень много снимался у Тарантино,
0: да.
2: «Бешеные псы», «Убить Билла», «Город грехов», «Омерзительная», что там, «Восьмерка», да?
0: «Восьмерка», да, ну он вот. такое.
2: Но он прям такое.
0: Брутальный американский мужик, еще один американский мужик с днем рождения. Уилл Смит, американский киноактер, режиссер, хип-хоп-исполнитель, мистер Фреш Принц. Поздравляем с днем рождения. Послушаем песню «Welcome to Miami» сегодня обязательно. Уилл Смит. И вообще, ребят, такой классный день, такая классная пятница. Отмечайте свою дорожечку, приглашайте гостей, а прямо сейчас лучший гороскоп для всех знаков зодиака, не только для весов. От Ксении Лайт в утреннем шоу «Активация».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды. Овны, в этот день не только можно, но и нужно идти на поводу у своих желаний. Тельцы, вы тот самый человек, который может сделать день интересным и веселым. Близнецы, не играйте на чужих слабостях, используйте только мирные и честные способы для достижения цели. Раки, возрастет интерес к противоположному полу, вы проявите инициативу в общении. Львам нужно вести себя очень мудро, чтобы не попасть в ловушки завистников. Девы, вас должны порадовать новости, полученные от детей и близких родных. Весы, вероятно, вы будете склонны строить планы на отдаленное будущее, а лучше бы готовиться к событиям ближайших дней. Скорпионы, будьте готовы отказаться от каких-то приятных, но не обязательных трат. Стрельцы, подходящий день для начала каких-то общих семейных дел и проектов. Козероги, день связан с неожиданностями, например, незапланированные гости. Водолеи, сейчас открываются почти неограниченные возможности в сфере удовольствий, радостей и развлечений. Рыбы, поддержка близких поможет вам преодолеть трудности и просто порадует. Всем знакам зодиака желаем умного дня!

0: Всем доброе утро, всем классное утро. Сегодня пятница, на всякий случай напоминаем. Это шоу «Активация», Сергей Рыжков, Маша Малинина. 25 сентября, как всегда, по пятницам Маша приносит.
1: Мы наряжаемся.
0: Что-то я тут, кстати, сегодня утром вычитал, что компания, какая-то компания, которая делает фастфуд-еду, вот, ну, типа там King, по-моему, они выпустили сумку в виде наггетса. Такой наггетс, увеличенный здоровый наггетс. И прям такой же цвет, все так выглядит. Сумочка в виде наггетса. Я подумал, что, знаешь, сумка для наггетса в виде наггетса. Это так круто. Но у тебя, наверное, что-то посерьезнее.
1: Я бы не рекомендовала, конечно, наггетсы в сумке носить. Особенно рядом с важными документами. Но, друзья, становится уже, пусть еще не сильно холодно, но погода напоминает нам о том, что скоро начнут мерзнуть руки. Вот для меня это такой критическая точка невозврата. Начали мерзнуть руки, все.
0: Все.
1: Все, кошмар, бабье лето кончилось и не вернется. Теперь же живем до весны, тепло, одеваемся. И, конечно, одна из очень важных вещей гардероба для холодного времени года – это шапка. Я очень люблю разговаривать с вами о шапках.
0: Так, ты с перчаток начала?
1: Нет, про шапки я хочу поговорить. Вот, и хочу рассказать вам сегодня о некоторых очень модных моделях шапок. Номер один – это русская шапка. Это шапка-ушанка.
0: О, да.
1: Все ее, значит, по-разному крутят, вертят, пытаются сделать, да, из нее что-то совершенно необыкновенное. Делают более большой, более маленькой, меховой, не меховой. В общем, носить вот эти меховые супер-ушанки предлагают вообще с чем угодно, даже можно с джинсовой курткой или пальто, или, допустим, что-то с подчеркнутой талией. Главное, чтобы она была меховая и прям огромная.
0: Ну, у меня есть шапка-ушанка, но она такая, знаешь, такая более какая-то спортивная.
1: Ну, это вот.
0: Ну, я понимаю тебе, да, эти огромные ушанки.
1: Я хочу, чтобы ты увидел вот этого мужчину в огромной ушанке.
0: Кстати, когда мне говорят шапка-ушанка, я прям представляю себе эти огромные меховые. Ну, хорошо, если шапка-ушанка...
1: Если шапка-ушанка не подходит, то есть тренд номер два – это кепи. Ретро-кепи. Друзья.
0: Кепка, что ли?
1: Ну, это кепи. Это скорее как берет с козырьком. Вот, то есть сериал «Острые козырьки», кто смотрел.
0: Конечно.
1: Вот эта эстетика Англии времен Великой депрессии. Вообще, вот такие кепи выбирайте, носите. Самые, как бы, удачные варианты будут в сдержанной палитре, темно-коричневый, дымчато-серый, ну или какой-нибудь насыщенный синий, если вам идет, или бежевый оттенок. Шапка, которая, номер следующая шапка, мне не подходит, у меня слишком большая голова, это бини, шапочка бини.
0: Да, знаем.
1: Это такой самый уютный и теплый вариант, вот, он уже несколько сезонов подиум не покидает, поэтому, если у вас такая шапка есть, вообще смело доставайте, надевайте, она универсальная, ее можно носить как с минималистичной базой, так и с такими яркими какими-то акцентными вещами, с широкими плечами, ну и, во-вторых, она, по крайней мере, в отличие от кепи, друзья, закрывает уши, и вам будет в ней тепло. А следующий лот у нас на выставке – это английский котелок.
0: Ну-ка.
1: Еще одна английская шляпа. Вот в Англии 19 века они были изобретены специально для людей, которые цеплялись высокими цилиндрами, рабочие, которые высокими цилиндрами за ветки деревьев цеплялись, лесничие, да, и потом все так посмотрели, аристократы, и такие, я тоже такую шапку хочу, и сегодня вот такую модель можно стилизовать тоже с исконно какими-то английской одеждой, тренчи, дафлкоты и так далее, в общем, и девочкам, и мальчикам придаст очень солидный вид, представляешь, придешь в шляпе на работу.
0: В шляпе, не только на Хэллоуин придешь, а просто вот, может, так прийти.
1: А почему бы и нет? Ну, то есть, как бы, вот я вообще тусуюсь еще в такой тусовке, да, где совершенно нормально прийти в шляпе на работу.
0: Угу.
1: Это в офис в шляпе не придешь.
0: Ну, конечно.
1: А еще очень классный последний лот у нас сегодня – это средневековая косынка.
0: Это как?
1: Прикиньте. Вот это, да, совсем не обязательно косынка, а летний аксессуар. В общем, но вот так, вспомните картину «Девушка с жемчужной сережкой».
0: Да.
1: Женщина с жемчужной сережкой. Вот то, что у нее там на голове, да, под То есть это такая вот косынка вокруг головы повязанная.
0: Все понял, понял, да.
1: Я, кстати, видела уже в таком головном уборе люди. Или, например, вот головные уборы вот в сказке «Гензель и Гретель», да?
0: Угу.
1: А, в общем, достаточно несложно вообще адаптировать этот тренд для повседневной жизни. Возьмите какой-нибудь платочек, в идеале светлый, завяжите под затылком и оставьте небольшой объем в верхней части. Посмотрите на себя в зеркало, если вас все устроит, смело отправляйтесь на работу и удивляйте своих коллег.
0: А ты еще рассказала про вот эти вот косыночки, да, ты угу. знаешь, да, что косынка называется на Западе бабушка.
1: Бабушка?
0: Бабушка, да, она так называется. В общем, да, утепляйтесь, друзья. Самое главное, чтобы прическа ваша после вот этих всех шапок нравилась, вам удовлетворяла вас. А все, мы продолжаем. Маш, спасибо.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шифровели.
1: Всем привет, всем доброе утро. Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша Малинина и... Что?
2: Музыкальный перевертыш, конечно же. Ждем, всю неделю ждем с нетерпением эту пятничную рубрику. Прекрасную, интересную, необыкновенную. Вот. И
1: берем
2: давайте,
1: песню.
2: Конечно, давайте перевернем ее задом наперед. Ну и, собственно...
1: Посмотрим, что получится. На самом деле, песня сегодня такая, она свеженькая, но, возможно, ты узнаешь голос человека, который эту песню исполняет, и хотя бы скажешь, кто поет. Итак, друзья, берем песню. Песня задом наперед. Воспроизводим, а Маша угадывает. Вы тоже присоединяйтесь. Маша, ты чего
2: не
1: так лицо свое искривила?
2: Я не знаю, что это.
1: Ну, хотя бы голос, ну понятно, чей это голос. Ну,
2: я
1: девочка, как зовут, вот что она, какие песни у нее есть. Это прям известная певица.
2: Полина Гагарина?
1: Ну, нет.
2: Ну, а кто еще у нас известная певица? Я больше никого не знаю.
1: Как это? Ты чего? Ева Власова, нет? Ну, только ты ее знаешь. Вот давай подумай, вот такой прям голос. Песня свеженькая такая, эта девушка поет чаще всего про отношения.
2: Ну что, Лиза Чеботина, Анна Асти, кто там еще?
1: Нет, ну все, хватит перечислять, ты все равно не угадала. Это музыкальная группа, в составе которой есть девушка, которая поет. Слушаем правильный ответ, внимание. Это Катя Айова, группа Айова. Ты что, группа Айова не знаешь, что ли? Песня у них классная «Мы», она называется. Вот, свежий трек такой, но он везде уже, понимаешь. Вот, ну не экспонат тебе ставить, мейбойки. Или ты угадала бы его тоже?
2: Угадала.
1: А, ну все, так ладно, в следующий раз. А тут ты не угадала, это была группа Айова, песня «Мы». Вот ребята угадали, а Маша не угадала. Что делать с тобой?
2: Ну, ничего, радоваться, что я проиграла. Тебе же нравится, когда я проигрываю.
1: Ну, не в этой игре. Тут-то как бы у нас с тобой нет соперничества. Я-то знаю правильный ответ. В общем, друзья, ну, вот так вот. Так получилось. Ничего страшного, обязательно на следующей неделе загадаю тебе другую песню. Уже другой певицы. Мы продолжаем это утреннее шоу «Активация».
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Давайте поговорим с вами о звездочках наших дорогих, любимых. Что у них, какие новые проекты, какие, может, новые песни, женились, крестились, детей нарожали, что? Вы же должны быть в курсе, Сергей.
2: Все об этом уже говорят, но вот нам нужны подробности. Без подробностей новость не новость. Ну что, Леди Гага мамой стала, впервые это случилось. Вот уже много есть доказательств тому. Значит, в Северной Калифорнии гуляла Гагуся с Ля. Алечкой, всякие там рядом с ней люди шли. Предполагается, что она родила 11 сентября. Но это только предположение. Как-то парадцы, они же могут определить там пол ребенка издалека, когда родился. Там пуповина, может, только отрезана. В общем, имя пол ребенка пока не объявлены. Леди Гага, ей 40, муж у нее 42 года, а жених Майкл Полански. Вот, значит, ну, смотри, официальная беременность Гага не подтверждала, но она исчезала, помнишь, на несколько месяцев.
1: Но ребенка родила.
2: Тур у нее кончился. Дальше была нью-йоркская премьера «Дьявол носит Прада» в конце апреля. И дальше как бы все. Возможно, говорят, тут была суррогатная мать, но возможно и нет. В общем, самое главное, что Гагуся появляется на публике с ребенком. Жених ее, Майкл Полански, пока молчит. Ну, наверное, что он жених, ему надо уж.
1: Я жених?
2: Да.
1: Я жених.
2: Вот, и, собственно, ждем подробностей. Но мне кажется, Гагуся давно говорила об этом.
1: Что пора бы уже.
2: Да, королева монстров говорит, мне свой нужен маленький, чтоб бесил меня по ночам, чтоб я не спала. Вот, и мне кажется,
1: мне нравится, когда люди подходят, ну, сознанием тела. Мне нужен кто-то, кто будет бесить меня по ночам.
2: У меня есть такая подруга одна, недавно она родила, и перед тем, как все это случилось, у нее, наверное, года за три мы встречались, и она спрашивала, вот честно, у меня и у моей жены спрашивала, и говорила, вот у вас ребенок маленький, вообще, с точки зрения вот экономики, сколько вы тратите на это, на это? То есть она рассматривала ребенка как вот...
1: проект.
2: Проект, да, и, соответственно, вот она спрашивала, вот здесь сколько денег вы тратите, а вот сколько он ест, а подгузники сколько стоят. И мы такие были в шоке.
1: Вы честно ей все сказали?
2: Мы все сказали, да, она подождала еще 3 года и родила. Вот, ну,
1: теперь интересно,
2: вот
1: интересно,
2: такой,
1: конечно,
2: проект у нее, да, ну, там прям, она прям серьезно относится, она прям родила и тут же купила квартиру, чтобы ребенку это было на будущее.
1: Ну,
2: понимаешь, там проект какой, мне кажется, уже машина где-то стоит новая.
1: Ну, конечно, уже все распланировано, жену, наверное, нашла. А у него девочка?
2: Мальчик. Жену нашла, да, все четко. Вот такая Леди Гага, мне кажется, так же все продумано. Ну, в общем, поздравляем Гагусю, поздравляем всех звезд, которые в этом году стали родителями, которые станут родителями. Вы большие молодцы. А мы, Сергей Грышков и Маша Малинина, пойдем отдыхать, ну, или на другую,
1: да,
2: какую-нибудь сферу деятельности. А это было, да, утреннее шоу «Активация». Всем шикарной пятницы, пока.
1: Пока. Активация.

был ветер ясный, был тихий час. Одна луна, как верный страж, оберегала в парке нас в тени ветвей. Пел соловей, и песнь слилась, и ночь была ясней от блеска ясных глаз. Я помню лунную рапсодию, и соловей.

0: счастье, я не вижу теперь иного. Вечер мне повторить бы луны снова. Сыграй мне луну рапсодию, я напою тебе мелодию. Хочу, как прежде, жить в надежде, что буду петь нам соловьи. Не знаю, где ты и где твой дом, и как найти тебя на шумном нашем шаре. На земном встает заря, и мне пора забыть о том, что может быть меня. И вспомнишь ты с трудом.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем классное, потрясающее утро. Пятница, ребята, пятница.
4: Да, наконец-то, там быть не может.
3: 25 сентября, год 2026. Мы проснулись, мы от ведущего утреннего шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина. Вот я заметил, что у меня в сентябре каждая пятница... Знаешь, какая? Вот ты удивишься, Маша, какая она у меня.
4: Ну-ка.
3: Совсем не пятничная. Потому что в субботу у меня какой-то движ, какая-то работа. И, соответственно, я не могу пятницу провести как пятницу. Я в пятницу ложусь спать пораньше, чтобы в субботу опять уехать куда-то и поработать где-то. Ну, или вообще, ну, или побегать, или поразвлекаться, или что-то такое. То есть я вот реально в сентябре ни одной на меня вот не было такой, знаешь, пятницы,
4: это
3: что...
4: Это очень печально.
3: Эгей, завтра высплюсь. Я очень вот сегодня печально. Пятница, а завтра я вот еду с утра опять.
4: Ой, понимаешь? Очень грустно. Я сильно тебе сочувствую. Вот, ну, у меня плюс-минус такая же история.
3: Такая же ситуация.
4: Да, то есть, вот, и можно в воскресенье можно поспать, но в воскресенье чаще всего еще спектакль днем, поэтому как бы такого дня, чтобы целиком отдыхать, такого не бывает.
3: Пятница, пятница или пятница, не пятница? Там, кстати, когда уже будут каникулы-то детские? В октябре?
4: Да, с конца октября. Первая неделя ноября обычно. Хочу месяц только отучились, ты чего?
3: Уже каникулы. Хотим, говорят дети. В общем, ребят, всем доброе утро. Пятница. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сегодня у нас много интересного. Поговорим о моде, поговорим о курьезах, о звездах. Конечно же, поиграем в музыкальный перевертыш. Короче говоря, много всего интересного, классного. Давайте просыпайтесь, а мы, Сергей Грышков и Маша Малинина, начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в информационной студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды. Это сообщили накануне в Минтруде. Итак, первая индексация состоится 1 февраля по уровню фактической инфляции. Сейчас объем индексации оценивается в 6,8%. Вторая апрельская индексация составит 3,3%. Социальные выплаты, среди которых ежемесячная денежная выплата, маткапитал, единовременное пособие по рождению ребенка, проиндексируют с 1 февраля будущего года по уровню фактической инфляции. Правительство страны утвердило на этот год две индексации платы за ЖКУ с 1 января на 1,7% и с 1 октября. Рост тарифов в зависимости от региона составит от 8 до 22%. Индексация тарифов является плановой процедурой, которая позволяет обеспечивать баланс между обновлением коммунальной инфраструктуры и защитой интересов граждан. Российские военные продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполе в ДНР и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка. Доброполе – важный транспортный узел, через который проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области. Вооруженные силы России в четверг нанесли удары по логистическому хабу в Одессе, где находилась военная продукция, отправленная из ЕС среди других целей – сухогруз, используемый в интересах ВСУ, а также склад БПЛА в Новых Белярах в Одесской области. Готовность коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в среднем по России составляет около 90%. При этом ряд систем требует особого внимания, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В четверг в правительстве страны прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, обсужден вопрос готовности жилищно-коммунальной сферы, в том числе объектов электроэнергетики, к работе осенью и зимой. Особого внимания требует состояние систем энерго-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, котельных и инженерных сетей. Перезревшие овощи и фрукты можно употреблять в пищу только при отсутствии следов плесени, гнили или резкого запаха брожения, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог Марина Студеникина. По ее словам, такие овощи обычно меняют текстуру и вкус. Мякоть грубеет, становится водянистой или волокнистой, кожура твердеет, а семена крупнеют. Если убрать кожуру и семена, их можно переработать, законсервировать, добавить в смузи, суп-пюре, в рагу или оладьи. Но если овощи стал слишком мягким, из него сочится сок, поверхность склизкая, цвет потемнел или появилась плесень, его нужно выбросить. Это признак размножения бактерий, способных вызвать отравление. С перезревшими фруктами ситуация такая же. Мягкие, сладкие, слегка потемневшие плоды, например, бананы с крапинками, мягкие персики, хурма, безопасны, если их мякоть сохранила привычную структуру и вкус. Если же на фрукте появились признаки подгнивания или плесени, употребляйте его нельзя. Важно понимать, что токсины грибков распространяются по всему плоду, поэтому срезание поврежденного участка не делает его безопасным. Курс доллара 84,91, курс евро 96,89. Выпуск новостей закончен. До встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Площадь Свободы. Один из главных ансамблей Валдая. Особое место в нем занимает церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», построенная в 1762 году. Это не просто храм, а важная часть городостроительной истории города. Ансамбль площади формировался веками, и сегодня реставрационные работы помогают вернуть ему прежний облик. Прогуливаясь здесь, легко представить, как менялся Валдай от уездного города до современного туристического центра.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

сутра гроздьям мельвны. Солнце греет купола светом золотым. В каждом сердце бьется ритм русской старины.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

0: Балтай-ФМ.
1: Балтай-ФМ.
0: Первая местная радиостанция. 101 FM. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: В центре сюжета семейный мужчина по имени Джек, которому на День Благодарения нагрянула в гости его взбалмошная сестра-близняшка Джилл. И ладно бы постигла, намахнула ручкой. Так ведь нет, Джилл прочно обосновалась в доме братца и, кажется, в ближайшее время не собирается уезжать. Саундтрек к фильму «Такие разные близнецы».

спи, а я не буду спать. Мне по ночам не спится, я буду тихо выжидать мою ночную птицу.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Валдая продолжается активное строительство. Глава округа Юрий Стаде вместе с заместителем председателя областной думы Владимиром Королевым и депутатами окружной думы проинспектировали строительные площадки. Они оценили ход работ, обсудили сроки реализации проектов. Ну а в самой думе Валдайского округа прошло заседание. Приятным началом стало вручение почетных грамот областной думы за многолетний добросовестный труд. Награды получили представители разных сфер, от экономики и строительства до соцобслуживания и энергетики. Далее депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений для развития территории в числе приоритетов – улучшение городской инфраструктуры и обновление социальных объектов. В эту субботу в Валдайском округе будет работать мобильный пункт губернаторского проекта «Здоровая семья». Жители села Едрово смогут пройти экспресс-обследование прямо рядом с домом. Прием пройдет по адресу Ленинградская, 1Б, с 9 до 14. Специалисты предложат проверить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, провести спирометрию и рассчитать индекс массы тела. По итогам обследования каждый желающий получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не нужна. Для прохождения обследования достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Новгородской прокуратуре рассказали о суде над мужчиной, убившим пенсионера после случайной встречи в магазине. Валдайский районный суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве пожилого жителя города. 67-летний пенсионер погиб в собственном доме в январе. Ему нанесли 13 ножевых ранений. Следствие установило, что в тот вечер мужчина пошел в магазин. Там он случайно встретил знакомого, 43-летнего, ранее судимого за убийство. Тот принял приглашение зайти в гости. Вместе выпили, после чего, по версии обвиняемого, произошла ссора, и он нанес хозяину дома смертельный удар ножом. После преступления злоумышленник забрал продукты и мобильный телефон погибшего. Полиция задержала его на следующий день. Помогли записи с камер видеонаблюдения в магазине. В суде обвиняемый свою вину не признал, заявив, что якобы уснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд отнесся к этой версии критически. Приговор – 12 лет лишения свободы. Вдова погибшего, прожившая с мужем 41 год, получила компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Ladies and gentlemen, the sun is up.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом профессором Доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями и еще подростками, и другом-профессором, совсем молодым. Саундтрек к фильму «Назад в будущее».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина пытается втянуть Европу и организацию Североатлантического договора в прямой конфликт с Российской Федерацией. Киевская верхушка лишается последних остатков промышленности и инфраструктуры, а в преддверии зимы ей грозит полный энергетический и транспортный коллапс. Российская сторона подчеркивает, украинские власти погрязли в коррупции, а грустного клоуна интересует только одно – сколько денег из страны еще сможет выкачать созданная им коррупционная система. Президент России Владимир Путин ранее заявил, у России нет намерений воевать со странами НАТО и Европы. Президент подчеркнул, у Москвы для этого нет ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса. Ранее Владимир Путин назвал заявление о подготовке России к войне с Европейским Союзом бредом, грубой и наглой ложью. В основу финансового плана России на следующие 3 года правительство заложило максимально реалистичные подходы. Безусловными приоритетами бюджета станут выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и развитие экономики страны. В основу проекта федерального бюджета правительство заложило базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, основным фактором роста внутреннего валового продукта станет внутренний спрос. Потребительскую активность поддерживает рост доходов населения через трудовые и предпринимательские доходы, а также выполнение всех социальных обязательств государства. Из отрасли экономики рост будет подталкивать производства, ориентированные на внутренний спрос, в первую очередь обрабатывающие. Быстрее всего будут расти фармацевтика, машиностроение, в том числе железнодорожное, авиастроение, производство электроники, туризм, IT и сельское хозяйство. Российские аграрии фиксируют рекордную урожайность подсолнечника. В нынешнем году она достигла 19 центнеров с гектара против без малого 13 центнеров годом ранее. Уборочная кампания находится на начальном этапе. Сезон проходит в благоприятных погодных условиях. В большинстве российских регионов сохраняются запасы почвенной влаги. Масштабные засухи не зафиксированы. При этом главным фактором риска остаются насекомые-вредители. Их сильные повреждения открывают путь для развития болезней, которые негативно сказываются на формировании семян и могут снизить масленичность культуры. Высокие показатели сбора зерновых и масленичных культур подтверждают успешное развитие отрасли. Отдельно можно отметить уверенный старт на территориях исконно русских земель, где прибавка урожайности составила весомые без малого 13 центнеров с гектара, что свидетельствует о быстрой интеграции субъектов федерации в передовые производственные циклы. Максимальный срок субсидирования льготной семейной ипотеки составит 15 лет. С 1 октября ставки будут варьироваться от 2 до 12% в зависимости от количества детей и региона проживания. Это сделает программу более адресной и демографически ориентированной. В Минфине подчеркнули, изменения начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября. Ставка на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется равной 6%, независимо от числа детей и региона проживания. Сейчас семейная ипотека действует до 31 декабря 2030 года. Программа стартовала в 2018. За это время в рамках инициативы было выдано кредитов примерно на 11 триллионов рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить более 2 миллионов российских семей. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Бесконечно опасные плавания приводили отважных моряков к райским островам, и часто никакая кара не могла заставить опьяненным раем людей отправиться в обратный путь, навстречу новым ужасам. Это случилось в 1789 году. Фрегат «Баунти» возвращался с Таити с грузом хлебного дерева, когда ссора между капитаном и его лучшим другом расколола команду надвое. Вспыхнул мятеж. Саундтрек к фильму «Баунти».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае продолжается активное строительство. Глава округа Юрий Стаде вместе с заместителем председателя областной думы Владимиром Королевым и депутатами окружной думы проинспектировали строительные площадки. Они оценили ход работ, обсудили сроки реализации проектов. Ну а в самой думе Валдайского округа прошло заседание. Приятным началом стало вручение почетных грамот областной думы за многолетний добросовестный труд. Награды получили представители разных сфер, от экономики и строительства до соцобслуживания и энергетики. Далее депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений для развития территории в числе приоритетов, улучшения городской инфраструктуры и обновления социальных объектов. В эту субботу в Валдайском округе будет работать мобильный пункт губернаторского проекта «Здоровая семья». Жители села Едрово смогут пройти экспресс-обследование прямо рядом с домом. Прием пройдет по адресу Ленинградская, 1Б, с 9 до 14. Специалисты предложат проверить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, провести спирометрию и рассчитать индекс массы тела. По итогам обследования каждый желающий получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не нужна. Для прохождения обследования достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Новгородской прокуратуре рассказали о суде над мужчиной, убившим пенсионера после случайной встречи в магазине. Валдайский районный суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве пожилого жителя города. 67-летний пенсионер погиб в собственном доме в январе. Ему нанесли 13 ножевых ранений. Следствие установило, что в тот вечер мужчина пошел в магазин. Там он случайно встретил знакомого, 43-летнего, ранее судимого за убийство. Тот принял приглашение зайти в гости. Вместе выпили, после чего, по версии обвиняемого, произошла ссора, и он нанес хозяину дома смертельный удар ножом. После преступления злоумышленник забрал продукты и мобильный телефон погибшего. Полиция задержала его на следующий день. Помогли записи с камер видеонаблюдения в магазине. Судья, обвиняемый свою вину, не признал, заявив, что якобы уснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд отнесся к этой версии критически. Приговор – 12 лет лишения свободы. Вдова погибшего, прожившая с мужем 41 год, получила компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

История двух пилотов асов, американских ВВС. Им поручается выполнить секретное задание на самолете-невидимке с двумя ядерными боеголовками на борту. Диккенс, неудачник по жизни, постоянно пропускающий повышение по службе, задумывает похитить боеголовки с тем, чтобы шантажировать правительство США. Но его напарник Хейл – честный парень и не позволит никому так просто взять и украсть собственность своей родной страны. Между ними разгорается самая настоящая война, в которой могут погибнуть не только они, но и несколько миллионов мирных жителей, живущих в округе, если хотя бы одна ядерная боеголовка взорвется. Саундтрек к фильму «Сломанная стрела».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. 7 взрослых и ребенок получили ранения в результате атаки БПЛА на Ульяновскую область. 13 человек ранены после атаки БПЛА в Воронежской области. 2 человека там в реанимации. И мужчина погиб при массированной атаке беспилотников в Пермском крае. Силы ПВО и мобильные огневые группы там сбили 39 БПЛА. При воздушной атаке на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов. Машинист травмирован при повреждении электровоза пассажирского поезда «Москва-Тольятти». Это случилось на границе Ульяновской и Самарской областей. Тем временем вооруженные силы России продолжили наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника в Одесской области. В порту Рени поражены объекты причальной инфраструктуры и 3 хранилища с военным имуществом для ВСУ. В Борисполе поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, где хранились двигатели, используемые для крылатых ракет «Фламинго». И также вооруженные силы России поразили сухогруз, доставлявший в Одессу грузы для противника. Новые единые государственные учебники по географии будут существенно отличаться от тех, по которым школьники учатся, сегодня сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Клударова. Минпросвещение прорабатывает вопрос создания контурных карт и атласов, которые могут идти в комплекте с учебниками. Ранее глава этого ведомства Сергей Кравцов рассказал, что школы перейдут на единый учебник по географии с 28 года. Добавлю, новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в школах России к сентябрю будущего года. Объем публичной информации о детях стоит минимизировать родителям в соцсетях для снижения риска того, что ребенок станет жертвой мошенников. Так рекомендуется вместе с детьми пересмотреть настройки приватности и минимизировать объем публичной информации о несовершеннолетних. Для мошенников важно получить сведения о ребенке из соцсетей. Эта информация помогает им начать диалог. По цитатам, играм, фильмам, страхам и увлечениям преступники легко составляют психологические портреты и подбирают ключ к жертве. Поэтому важно не просто следить за действиями ребенка, а системно разъяснять ему механизмы манипуляции, которые используют злоумышленники. Детям нужно объяснить, как именно действуют преступники, почему они кажутся убедительными, каким образом играют на эмоциях, зачем интересуются его проблемами и почему их предложения почти всегда означают риск. Богатые витамином С шиповник и облепиха, а также квашеная капуста, цитрусовые, киви, сладкий перец помогут поддержать иммунитет осенью, поделилась информацией инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, не стоит искать один чудо-продукт. Важнее разнообразное и сбалансированное питание в числе хороших источников цинка и селена для организма. Специалист назвала тыквенные семечки, орехи, морепродукты, индейку и яйца. Витамин D россияне могут получать из жирной рыбы, такой как сельдь, лосось и скумбрия. Еще одним источником биологически активных веществ осенью выступают чеснок, лук и имбирь, поскольку в них находятся фитонциды, поддерживающие иммунитет в борьбе с микробами. Среди пробиотиков, полезных для пищеварения, врач рекомендовала йогурт, кефир, ряженку. Здоровье кишечника напрямую связано с иммунитетом. Курс доллара на сегодня 84,91, курс евро 96,89. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаки спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Народная улица. Народная улица – бывший посад, сердце городской жизни старого Валдая. Когда-то здесь тянулись ряд постоялых дворов, магазинов и трактиров. Путники находили здесь кров и еду. Купцы вели дела, а горожане обсуждали новости. До сих пор на Народной сохранились купеческие дома, в которых будто бы еще слышны отголоски той оживленной суеты. Пройдитесь по этой улице, и вы увидите, каким был Валдай в эпоху больших дорог и ярмарок.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

0: первая местная радиостанция 101 FM.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Случайно обнаружив настольную игру со странным названием «Джуманджи», Алан Пэриш на глазах изумленной подружки перенесся в джунгли. Он находился в этом мире до тех пор, пока двое ни о чем не подозревающих подростков не нашли игру и не сняли волшебные чары, освободив Алана из многолетнего плена. Теперь им предстоит решить нелегкую задачу – пройти немыслимые препятствия и одержать победу над силами магии. Саундтрек к фильму «Джуманджи».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае продолжается активное строительство. Глава округа Юрий Стаде вместе с заместителем председателя областной думы Владимиром Королевым и депутатами окружной думы проинспектировали строительные площадки. Они оценили ход работ, обсудили сроки реализации проектов. Ну а в самой думе Валдайского округа прошло заседание. Приятным началом стало вручение почетных грамот областной думы за многолетний добросовестный труд. Награды получили представители разных сфер, от экономики и строительства до соцобслуживания и энергетики. Далее депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений для развития территории в числе приоритетов – улучшение городской инфраструктуры и обновление социальных объектов. В эту субботу в Валдайском округе будет работать мобильный пункт губернаторского проекта «Здоровая семья». Жители села Едрово смогут пройти экспресс-обследование прямо рядом с домом. Прием пройдет по адресу Ленинградская, 1Б, с 9 до 14. Специалисты предложат проверить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, провести спирометрию и рассчитать индекс массы тела. По итогам обследования каждый желающий получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не нужна. Для прохождения обследования достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Новгородской прокуратуре рассказали о суде над мужчиной, убившим пенсионера после случайной встречи в магазине. Валдайский районный суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве пожилого жителя города. 67-летний пенсионер погиб в собственном доме в январе. Ему нанесли 13 ножевых ранений. Следствие установило, что в тот вечер мужчина пошел в магазин. Там он случайно встретил знакомого, 43-летнего ранее судимого за убийство. Тот принял приглашение зайти в гости. Вместе выпили, после чего, по версии обвиняемого, произошла ссора, и он нанес хозяину дома смертельный удар ножом. После преступления злоумышленник забрал продукты и мобильный телефон погибшего. Полиция задержала его на следующий день. Помогли записи с камер видеонаблюдения в магазине. Судья, обвиняемый свою вину не признал, заявив, что якобы уснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд отнесся к этой версии критически. Приговор – 12 лет лишения свободы. Вдова погибшего, прожившая с мужем 41 год, получила компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Ты на волне первой места.

0: А мне бы выложить их, чтоб все закричали «Ура!» В общем, я хочу как у этого, как его там, как у Шнура.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101.5.

0: Валдай FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

На редкость снежной выдалась зима в маленьком захолустном городке штата Массачусетс. Бар и салон красоты становятся излюбленным местом для обсуждения проблем, возникающих между мужчинами и женщинами. Настоящая любовь и горечь измен, мужская дружба и женская верность причудливо переплетаются в судьбах героев, меняя привычный жизненный уклад. Саундтрек к фильму.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Ионютин. Здравствуйте. При использовании новых технологий, в частности искусственного интеллекта, в культуре и искусстве необходимо применять адекватный и сбалансированный подход. Это заявила министр культуры России Ольга Любимова. Речь не должна идти о подмене самой природы творчества. Эмоциональный, самобытный, субъективный и часто нерациональный, основанный на эмоциях и чувствах, подчеркнула глава ведомства, отвечая на вопрос, насколько допустимо использование искусственного интеллекта при создании произведения. День искусства. По словам министра, для сферы культуры цифровые решения во многом уже стали неотъемлемой частью. Они помогают работать и с тем культурным наследием, которое особенно сложно сохранить и представить для широкой аудитории. Число погибших от нападений медведев за последние месяцы в России увеличилось до 21 человека, следует из подсчетов ТАСС. Повышенная активность бурых медведей фиксируется в регионах Сибири и Дальнего Востока. Самое большое число погибших в Красноярском крае. Последний случай произошел сегодня, когда на женщину медведь напал на ее приусадебном участке. В целом в этом году медведи выходили к населенным пунктам в более 40 регионах страны. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Медведи там подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома на севере региона, видели животных в популярных местах отдыха туристов в Красноярске и в Листвянке Иркутской области. Режим повышенной готовности введен на территории всей Иркутской области и Хакасии. Более 7 тысяч школ обновлены в России за 5 лет. Капремонт включает не только замену коммуникации, но и создание современных кабинетов, творческих пространств, библиотек и столовых, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что число субъектов-лидеров по реализации программы «Модернизация школьных систем образования» вошли Башкирия, Татарстан, Мордовия, Чечня и Московская область. В рамках программы школы получают новое оборудование и мебель, а педагоги проходят повышение квалификации. Более того, в школах открывают инженерно-технологические, медико-биологические классы, оснащают кабинеты естественно-научного, математического, гуманитарного и социально-экономического циклов. Мошенники, чтобы заставить жертву совершить преступление, убеждают ее в благородности задания, например, под предлогом помощи полиции в поимке преступника или разоблачении коррупционера, рассказали в МВД России. Например, человеку говорят, что он участвует в секретной операции, должен вернуть украденные деньги, помогает разоблачить коррупционера. В МВД России предупреждают, что мошенники могут убеждать, что человек получит деньги за простую подработку или должен предоставить банковскую карту. Лишь для технической операции. Курс доллара на сегодня 84,91, курс евро 96,89. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго, хороших вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение.
2: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

студиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте, но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Ты на волне первой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Легендарный наемный убийца Финбар решает, что он уже не так хорош, и ему пора отойти от дел. Но однажды в город, где он залег на дно, наведывается банда и начинает беспредел. Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие. И на этот раз он рискует не только собой, но и всеми, кто ему дорог. Саундтрек к фильму «Последний наемник».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае продолжается активное строительство. Глава округа Юрий Стаде вместе с заместителем председателя областной думы Владимиром Королевым и депутатами окружной думы проинспектировали строительные площадки. Они оценили ход работ, обсудили сроки реализации проектов. Ну а в самой думе Валдайского округа прошло заседание. Приятным началом стало вручение почетных грамот областной думы за многолетний добросовестный труд. Награды получили представители разных сфер, от экономики и строительства до соцобслуживания и энергетики. Далее депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений для развития территории в числе приоритетов – улучшение городской инфраструктуры и обновление социальных объектов. В эту субботу в Валдайском округе будет работать мобильный пункт губернаторского проекта «Здоровая семья». Жители села Едрово смогут пройти экспресс-обследование прямо рядом с домом. Прием пройдет по адресу Ленинградская, 1Б, с 9 до 14. Специалисты предложат проверить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, провести спирометрию и рассчитать индекс массы тела. По итогам обследования каждый желающий получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не нужна. Для прохождения обследования достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Новгородской прокуратуре рассказали о суде над мужчиной, убившим пенсионера после случайной встречи в магазине. Валдайский районный суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве пожилого жителя города. 67-летний пенсионер погиб в собственном доме в январе. Ему нанесли 13 ножевых ранений. Следствие установило, что в тот вечер мужчина пошел в магазин. Там он случайно встретил знакомого, 43-летнего ранее судимого за убийство. Тот принял приглашение зайти в гости. Вместе выпили, после чего, по версии обвиняемого, произошла ссора, и он нанес хозяину дома смертельный удар ножом. После преступления злоумышленник забрал продукты и мобильный телефон погибшего. Полиция задержала его на следующий день. Помогли записи с камер видеонаблюдения в магазине. Судья обвиняемый свою вину не признал, заявив, что якобы уснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд отнесся к этой версии критически. Приговор – 12 лет лишения свободы. Вдова погибшего, прожившая с мужем 41 год, получила компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Баллада о доблестном рыцаре Айвенго. Это одна из величайших приключений истории всех времен. Рыцарь Айвенго.

потопа вернулась вновь в границы берегов. Из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью.

надо оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу.

И вдоволь будет странствий и скитаний. Страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов России сокращает возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса. В Министерстве иностранных дел не раз подчеркивали, решения о продолжении конфронтации принимаются не в Киеве, а Украина не способна вести продуктивный диалог и гарантировать соблюдение будущих соглашений в одиночку. Владимир Путин ранее указал, Россия благодарна всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, однако договариваться должны именно Москва и Киев. Остальные могут только помочь и поддержать. Президент России заявил, Запад бросает украинцев в топку, как будто Украины не существует. Владимир Путин также назвал украинский народ главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Государственную Думу 9-го созыва. В них приняли участие без малого 60% избирателей, если говорить точно, 67 448 094 человека, что является рекордным показателем за последние три парламентские кампании. На выборах в Государственную Думу впервые избрано 46 участников специальной военной операции, то есть свыше 10% от общего количества мандатов. Дистанционное электронное голосование прошло штатно, в нем приняли участие более 7 миллионов человек. «Единая Россия» победила в абсолютном большинстве одномандатных округов. По предварительным данным, ее кандидаты выиграли 208 из 225 округов. Одновременно с думскими выборами в 39 российских регионах обновлялись составы законодательного собрания. А в ряде субъектов также выбирали глав регионов и городские советы. Насев озимых под урожай будущего года могут ввести по гектарные субсидии. Выплаты можно направлять на агротехнологические работы, экологической безопасности, повышение плодородия почв. Для этого получатели должны использовать отечественные семена сельскохозяйственных растений, показатели сортовых и посевных качеств которых соответствуют требованиям закона о семеноводстве. Претендовать на поддержку могут сельхозтоваропроизводители за исключением владельцев личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Планируя осеннюю посевную, хозяйством стоит заранее оценить состояние возможности посевной техники. На фоне ограничения экспорта российского зерна и снижения цен на него Минсельхоз разрабатывает дополнительные меры государственной поддержки аграриев во избежание осложнений их финансового состояния. Экзамен по истории станет обязательным для поступления на 35 направлений в российских вузах. Новые правила начнут действовать с марта следующего года. Историю потребуется сдавать, в частности, будущим юристам, политологам и социологам, а также поступающим на международные отношения, государственное управление и таможенное дело. Миноборнауки предложило поменять порядок приема в вузы со следующего учебного года. В ведомстве сообщили, что подготовили и перечень изменений в вступительные испытания. История станет обязательным там, где раньше вуз мог самостоятельно выбирать между историей и обществознанием. Физика будет необходима для всех направлений специальности машиностроения, а математика для области информационной безопасности. Официальный курс американского доллара 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты 96 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

и мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за $215 000, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Пошел однажды мужик бревна из реки тягать, на зиму топливо запасать, и выудил 200-литровую бочку спирта. Загуляла деревня. Этот неожиданный праздник устроили сельчанам американские подводники, выполнявшие в российских водах свою тайную миссию. Встретились за одним столом два великих народа, чтобы узнать друг друга.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае продолжается активное строительство. Глава округа Юрий Стаде вместе с заместителем председателя областной думы Владимиром Королевым и депутатами окружной думы проинспектировали строительные площадки. Они оценили ход работ, обсудили сроки реализации проектов. Ну а в самой думе Валдайского округа прошло заседание. Приятным началом стало вручение почетных грамот областной думы за многолетний добросовестный труд. Награды получили представители разных сфер, от экономики и строительства до соцобслуживания и энергетики. Далее депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений для развития территории в числе приоритетов, улучшения городской инфраструктуры и обновления социальных объектов. В эту субботу в Валдайском округе будет работать мобильный пункт губернаторского проекта «Здоровая семья». Жители села Едрово смогут пройти экспресс-обследование прямо рядом с домом. Прием пройдет по адресу Ленинградская, 1Б, с 9 до 14. Специалисты предложат проверить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, провести спирометрию и рассчитать индекс массы тела. По итогам обследования каждый желающий получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не нужна. Для прохождения обследования достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Новгородской прокуратуре рассказали о суде над мужчиной, убившим пенсионера после случайной встречи в магазине. Валдайский районный суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве пожилого жителя города. 67-летний пенсионер погиб в собственном доме в январе. Ему нанесли 13 ножевых ранений. Следствие установило, что в тот вечер мужчина пошел в магазин. Там он случайно встретил знакомого, 43-летнего ранее судимого за убийство. Тот принял приглашение зайти в гости. Вместе выпили, после чего, по версии обвиняемого, произошла ссора, и он нанес хозяину дома смертельный удар ножом. После преступления злоумышленник забрал продукты и мобильный телефон погибшего. Полиция задержала его на следующий день. Помогли записи с камер видеонаблюдения в магазине. В суде обвиняемый свою вину не признал, заявив, что якобы уснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд отнесся к этой версии критически. Приговор – 12 лет лишения свободы. Вдова погибшего, прожившая с мужем 41 год, получила компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае продолжается активное строительство. Глава округа Юрий Стаде вместе с заместителем председателя областной думы Владимиром Королевым и депутатами окружной думы проинспектировали строительные площадки. Они оценили ход работ, обсудили сроки реализации проектов. Ну а в самой думе Валдайского округа прошло заседание. Приятным началом стало вручение почетных грамот областной думы за многолетний добросовестный труд. Награды получили представители разных сфер, от экономики и строительства до соцобслуживания и энергетики. Далее депутаты детально обсудили повестку дня и приняли ряд решений для развития территории в числе приоритетов улучшения городской инфраструктуры и обновления социальных объектов. В эту субботу в Валдайском округе будет работать мобильный пункт губернаторского проекта «Здоровая семья». Жители села Едрово смогут пройти экспресс-обследование прямо рядом с домом. Прием пройдет по адресу Ленинградская, 1Б, с 9 до 14. Специалисты предложат проверить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, провести спирометрию и рассчитать индекс массы тела. По итогам обследования каждый желающий получит консультацию врача-терапевта. Предварительная запись не нужна. Для прохождения обследования достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Новгородской прокуратуре рассказали о суде над мужчиной, убившим пенсионера после случайной встречи в магазине. Валдайский районный суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве пожилого жителя города. 67-летний пенсионер погиб в собственном доме в январе. Ему нанесли 13 ножевых ранений. Следствие установило, что в тот вечер мужчина пошел в магазин. Там он случайно встретил знакомого, 43-летнего, ранее судимого за убийство. Тот принял приглашение зайти в гости. Вместе выпили, после чего, по версии обвиняемого, произошла ссора, и он нанес хозяину дома смертельный удар ножом. После преступления злоумышленник забрал продукты и мобильный телефон погибшего. Полиция задержала его на следующий день. Помогли записи с камер видеонаблюдения в магазине. В суде обвиняемый свою вину не признал, заявив, что якобы уснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд отнесся к этой версии критически. Приговор – 12 лет лишения свободы. Вдова погибшего, прожившая с мужем 41 год, получила компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Бога, пока солнце в зените и покуда есть куда идти. Льдинами битыми станут айсберги на моем пути.

Бодай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будет.

я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

вам. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.